Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Филипп и эфиопский вельможа. Ангел Господень сказал Филиппу: «Будь к полудню на дороге, что пролегает между Иерусалимом и Газой». И Филипп отправился в указанное место. На этой дороге Филипп был не единственным путником. На юг, по направлению к Эфиопии, ехала царская колесница. Это возвращался домой вельможа эфиопской царицы, который приезжал в Иерусалим для поклонения Богу. В его руках была книга пророка Исаии. Такую книгу мог купить только человек богатый и знатный. «Поезжай медленнее!» — крикнул эфиопский царедворец вознице. «Я хочу почитать!» Он развернул свое драгоценное сокровище — Библию. Он внимательно читал строку за строкой, и постепенно лицо его мрачнело. Он не мог понять, что означают эти слова. Филипп увидел колесницу, и Божий Дух сказал ему: «Пойди догони эту колесницу и пристань к ней». Когда Филипп приблизился к колеснице, он услышал, что путник читает вслух книгу пророка Исаии. «Разумеешь ли ты, что читаешь?» — спросил.

Филипп. В голосе вельможи звучало горькое разочарование, когда он ответил. «Как могу разуметь я, если некому истолковать мне?» И он пригласил Филиппа поехать вместе с ним и объяснить значение столь странных слов. «Как овца веден был он на заклане, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзает уст своих, но рот его кто разъяснит, ибо он отторгнут от земли живых? Прошу тебя, скажи, о ком это говорит пророк? О себе ли или о ком-то другом?» — спросил эфиопский царедворец. И Филипп разъяснил эти слова, поведав историю Иисуса, которого подвергли мучениям и распятию. Говорил Филипп и о том, что Иисус перед палачами не проронил ни слова, подобно агнцу перед стригущими его. Никогда прежде вельможа не слышал об Иисусе и теперь внимал с крайним интересом. Но что самое главное, он поверил, что Иисус воистину есть Христос. Он был благодарен за то, что Филипп подошел к нему. Наконец-то он узнал то, что так страстно хотел понять. Так они беседовали, пока не приблизились к месту, где была вода. Царедворец сказал: «Смотри, вода! Что препятствует мне сейчас креститься?» Филипп ответил: «Если ты веруешь всем своим сердцем, то можешь креститься». «Верую, что Иисус — это Христос, Сын Божий!» — подтвердил сановник и приказал слуге остановить колесницу. Эфиопский вельможа и Филипп сошли к воде, и Филипп крестил его. Когда они вышли из воды, он больше не увидел Филиппа. По пути к себе домой эфиопский вельможа не переставал радоваться, ибо он стал последователем Иисуса. Ему не терпелось добраться до дому, чтобы рассказать народу Эфиопии об Иисусе. А Филипп прошел от Азота до Кесарии и во всех городах на своем пути проповедовал Евангелие.

С рождением близнецов семья у Кашиных заметно выросла. Новорожденным долго придумывали имена, хотели найти самые красивые и самые лучшие. И, наконец, выбрали. Сестренок назвали Ирина и Марина. Сначала девочек невозможно было различить, но чем старше они становились, тем меньше походили друг на друга. Марина была веселая и подвижная, с черными круглыми, как бусины, глазами и светлыми мягкими, словно пух, волосами. Целый день она неутомимо сновала по дому, и то там, то тут раздавался ее заразительный веселый смех. А Ирина росла спокойной и молчаливой. Она была заметно выше своей сестренки, смуглая, с большими карими глазами. Ирина могла подолгу играть с куклой, собирать и разбирать пирамидку, листать книжку с картинками или рисовать. Ее голоса почти не было слышно. Старшие дети поделили двойняшек между собой. Мальчики выбрали Марину, а девочку – Ирину. «Наша Марина всем нравится», – хвалились мальчики. «Она такая забавная». «Иринка тоже хорошая», – не отставали девочки. «Она такая умная». «Они обе наши», – поправляла мама детей, – «и обе хорошие». Прошло 7 лет с тех пор, как у Кашиных появились двойняшки. Приближался сентябрь. Уходящее лето уносило с собой тепло и беззаботность. 31 августа, как и другие дни, закончились у Кашиных молитвой. Свет в доме погас, все уснули, и только Марина с Ириной от волнения не могли спать и долго шептались под одеялом. Ночью они несколько раз просыпались, потому что боялись опоздать в школу. А как только забрезжил рассвет, двойняшки, одетые в школьную форму, стали будить своих братиков и сестричек. Целый день, проведенный в школе, оставил много впечатлений. Марина успела познакомиться почти со всеми одноклассниками и дома без умолку рассказывала, кто как выглядит, называя детей не только по имени, но и по фамилии. Непоседу Марину Кашину скоро знала вся школа. На перемене она успевала сбегать на третий этаж, где занимались ее старшие братья и сестры, заглянуть в столовую и спортзал. На уроках она часто оглядывалась на четвертую парту, где сидела Ирина, и иногда что-то шептала ей. Дома Марина была такой же неугомонной. Она всегда успевала сбегать к бабушке, узнать, что делает соседка тетя Варя, поиграть в классики и, как ни в чем не бывало, вовремя прийти домой. Родители частенько наказывали свою дочь шалунью и учили ее делать добро, слушаться старших, доводить начатое дело до конца. Но у Марины это плохо получалось. Ей хотелось забавляться, хотелось весело проводить время. Хотя она и принималась помогать маме, присматривать за малышами или наводить порядок в доме, но это ей скоро надоедало, и она, бросив незаконченную работу, убегала на улицу. Случалось у Марины и ссоры, нередко она обижала младших, без стеснения обманывала родителей. Так прошло 5 лет. Марина с Ириной учились уже в 6 классе. Они по-прежнему сидели на разных партах. Ирина оставалась такой же незаметной, а Марина стала заводилой в классе. «Так не хочется идти на географию», – как-то раз подумала она на уроке литературы. Потом вдруг оживилась, что-то быстро написала на клочке бумаги, поспешно свернула его и подписала девочкам. «Передай», – протянула она записку мальчику на второй парте. Тот, понимающе кивнул, и записка незаметно пошла по классу. «Девочки, географичка заболела. Я видела ее вчера в аптеке. Пойдемте сразу после урока в универмаг». Как только прозвенел звонок, девочки 6 класса дружно отправились в магазин. Иногда Марине на уроке передавали записку. «Маринка, придумай что-нибудь. Надоело сидеть». И Марина придумывала. На следующий урок учительница входила в пустой класс. Когда же классная руководительница пыталась выяснить, кто сорвал урок, ребята дружно молчали и с напускным удивлением поглядывали друг на друга. Ирина тоже молчала и, наученная сестрой, даже дома ничего не рассказывала. Марина знала, как нужно вести себя, но у нее не хватало на это силы. Она часто подсказывала младшим, что нужно хорошо учиться, внимательно слушать учителя. Если кто-нибудь из детей проказничал, она немедленно сообщала об этом родителям, свои же проделки тщательно скрывала.
И только когда папа читал Библию или на собрании, Марина слышала проповедь, ей становилось стыдно, что она поступает не так, как хочет Иисус. Как-то перед Новым годом Павел Титов, руководитель подростковой группы, со своей женой Любой предложили детям посещать дополнительные занятия по музыке и пению. Научиться правильно петь и играть захотели и девочки Кашины. Занятия начались на зимних каникулах. С тех пор Марина с Ириной каждую среду ходили к Титовым. Вместе с другими мальчиками и девочками они разучивали христианские песни, учились играть на мандолине. Каждый раз перед началом занятий Павел читал какой-нибудь отрывок из Библии и объяснял детям, как его нужно понимать. После таких общений Марина все чаще и чаще стала задумываться о своем поведении. «В школе все считают меня верующей, но я ведь такая же грешница, как и они. Я отличаюсь от них только тем, что живу в христианской семье». Переживания Марины становились особо ощутимыми, когда она оставалась одна. Совесть сильно мучила ее. «Все, больше не буду обманывать», – давала она себе слово. Но не проходило и дня, как с языка срывалась неправда или какая-нибудь ловко придуманная история. «Не буду больше прогуливать уроки. Постараюсь быть хорошей и сдержу свое слово», – не раз зарекалась Марина. Но наступивший день ничем не отличался от предыдущего. Она не находила в себе сил отказаться от какой-нибудь затеи. Желание вызвать восхищение у одноклассников, их лестные одобрения вдохновляли ее на плохие поступки и заглушали встревоженный голос совести. По вечерам, когда все ложились спать, веселая и беззаботная девочка давала волю слезам. Все, что она говорила и делала днем, со всеми подробностями всплывало в сознании и тревожило душу. Марина мучилась от бессилия и каждый раз засыпала с твердым намерением завтра вести себя хорошо, не обманывать, быть послушной. Но, к сожалению, решения начать новую жизнь хватало только до утра. Марину начали одолевать тяжелые мысли. «Почему Бог не слышит меня? Сколько раз уже я просила Его о помощи, и все бесполезно. Я ведь не хочу грешить». Когда Марина слушала проповедь на собрании, особенно когда папа читал Библию перед вечерней молитвой, ей хотелось попросить прощения у Бога. Она понимала, что ей нужно покаяться, но сделать это было очень трудно. Ложный стыд, смешанный со страхом, туманил ее сознание. «Что скажут в школе?» – переживала Марина. «Ведь все считают меня верующей. И если я покаюсь, меня неправильно поймут». Ни с кем из друзей Марина не могла поговорить откровенно о своих проблемах, и от этого была еще несчастней. Слушая Павла Титова на занятиях по музыке, Марина часто смотрела ему в глаза, надеясь, что он заметит ее переживания. «Если бы он хоть о чем-нибудь спросил, я бы ему все-все рассказала», — думала она. Но Павлу даже на мысль не приходило, что у этой жизнерадостной девочки могут быть такие серьезные переживания. Наконец Мария не вытерпела и решила открыться сестре. «Иринка, я хочу что-то тебе сказать», — как-то вечером прошептала она. «Знаешь, я грешница. Что мне делать?» Ирина бросила на сестру беспокойный взгляд. «Я только на вид такая веселая, а на самом деле знаешь, что творится во мне». Голос Марины дрогнул, и она, закрыв лицо руками, простонала. «Сколько ни пытаясь исправиться, все бесполезно». «Думаешь, только ты такая», — тяжело вздохнула Ирина. «Я тоже грешница и давно об этом думаю. Мне тоже хочется покаяться». Слезы потекли по ее щекам, без слов свидетельствуя о сердечных муках. С этих пор Марина с Ириной часто говорили о покаянии, о своих внутренних беспокойствах, о бессилии бороться с грехом. Закончился еще один учебный год. После экзаменов теперь уже семиклассники, мальчики и девочки распрощались на долгие летние каникулы. Но уроки по музыке у девочек Кашиных продолжались и летом. В один из вечеров перед началом занятий Павел прочитал из Евангелия стих, который помог Марине сделать решительный шаг в жизни. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?»
Павел положил Библию на стол, внимательно посмотрел на подростков и сказал: «Друзья, вполне возможно, что вы не стремитесь приобрести мир и можете подумать, что это слово к вам не относится. Но я хочу напомнить, что все мы склонны приобретать славу, друзей, разные сокровища, а о душе заботимся меньше всего. Иисус Христос говорит, что все богатства мира – ничто по сравнению с душой человека. Ее невозможно выкупить никакими сокровищами. Настанет день, когда Бог потребует у нас отчет за прожитую жизнь. Тогда потеряет всякое значение то, как относились к нам друзья. Сколько у нас было денег, что мы ели, какую одежду носили. Важнейшую роль будет играть наша принадлежность Богу и то, как мы относились к спасению, которое Он подарил нам. Мы не можем выкупить свою душу, но Бог предлагает нам искупление даром. Поэтому, пока есть время, спешите покаяться перед Ним в своих грехах и не пропустите возможность примириться с Богом. Он даст вам жизнь вечную, пошлет силу победить грех и вселит в сердце радость спасения». Марина все ниже и ниже опускала голову. То, что она слышала, обжигало пробужденную совесть и обвиняло в грехах. «Нужно каяться», — подсказывало сердце. «Я живу как безбожница, у меня нет мира с Богом». Но другая настойчивая мысль останавливала. «Можно подумать, ты такая одна. Наташа и Вера Сомовы, Оля, Света, Тима и Олег еще хуже. Ты только в школе плохо ведешь себя, а они и на подростковых общениях всегда смеются, специально громко разговаривают». Эту мысль тут же отстранила другая. «Не смотри на них. Какая тебе польза от того, что уважают друзья и что ты неплохо выглядишь в глазах людей? Ведь душа твоя не спасена». Слезы ручьем бежали из глаз, и Марина не успевала их вытирать. Снова и снова Дух Святой напоминал ей о жертве Иисуса Христа и о ее собственных грехах. С трудом дождавшись конца проповеди, Марина опустилась на колени. «Боже!» — вырвалось у нее. «Прости меня. Я очень-очень нехорошая. Спаси меня, Господи. Помоги мне не грешить». Словно огромная глыба свалилась с души. В этот вечер Марине было так хорошо, как никогда раньше. С особым желанием она разучивала новый гимн. По-новому зажглась в ней мечта петь в хоре и играть в оркестре. Домой Марина шла, сияя от счастья, а Ирина была очень грустная. Сознание грехов мучило ее, но преодолеть стыдливость и вслух признать свою греховность у нее не хватило ни силы, ни смелости. А у Марины в сердце бурлила радость. Ведь ее грехи прощены, и теперь она может жить по-новому. «И зачем я так долго мучилась?» – удивлялась теперь она. «Как легко, как хорошо быть прощенной!» А Иринка, она так страдает. Уже поздно вечером Марина прошептала сестренке на ухо: «Я буду молиться, чтобы ты тоже покаялась». Через 2 недели радость прощения наполнила и сердце Ирины. Для девочек наступило лето новой жизни. Правда, не всегда и не все доставалось им легко и просто. Трудно было слушаться родителей, не всегда получалось повиноваться старшим и уступать младшим. Часто хотелось доказать свое, похвалиться собой. Чуть ли не каждый день Марина с Ириной должны были просить прощения то за обиду, то за сказанную неправду, то за очередную ссору или за гордость. Наряду с этим были и победы, когда получалось сделать что-то хорошее, простить обидчика, выполнить просьбу мамы или помочь бабушке. В таких случаях сердце наполнялось теплом и с новой силой влекло к Богу, побуждало к любви и доверию. И снова приближался сентябрь. С каждым днем волнение Марины увеличивалось. Немного страшила встреча с одноклассниками. Как они воспримут происшедшую в ней перемену? Марина знала, что ей нужно будет отказаться от роли организатора и перед всеми засвидетельствовать о своей принадлежности Богу. Своими тревогами она делилась с Иринкой, и они часто молились о том, чтобы Господь помог им быть образцом для одноклассников и не поддаваться их уговорам сделать что-нибудь плохое. Первая неделя занятий прошла благополучно. Появились новые предметы, домашних заданий почти не было, и ученики с интересом слушали учителей. Но когда начали задавать уроки на дом, заниматься стало труднее. Марина с затаенной тревогой стала ожидать предложения сорвать какой-нибудь урок.
и вскоре она наступила. «Маринка, избавь нас от химии!» — шепнул ей на алгебре высокий мальчик соседнего ряда. «Придумай что-нибудь, а я сообщу». У Марины перехватило дыхание. Она сразу даже не нашлась, что сказать, и только покачала головой. Мальчик непонимающе посмотрел в растерянные глаза Марины и уловил едва слышное «Не могу». «Не могу», — повторила Марина. Мальчик ничего не сказал и скучающим взглядом стал что-то рассматривать за окном. «Маринка», — окружили ее товарищи, как только прозвенел звонок. «Сообрази что-нибудь, надоели уже эти уроки». Все в ожидании смотрели на Марину с готовностью тут же воспользоваться ее предложением, но она словно онемела. «Быстрее, скоро звонок!» «Я теперь не буду заниматься этим», — заметно волнуясь, сказала Марина. «Что?» — всколыхнулись одноклассники. «Я верующей стала». «Верующей? Ты раньше была верующей?» — выкрикнул сосед по парте. «Кашина, не притворяйся!» — заметил староста. «Мы же знаем, что у тебя всегда хорошо получалось всякое такое». «Я говорю правду. Раньше я только считалась верующей, а теперь по-настоящему поверила». «Это твоя очередная идея?» — выкрикнул кто-то. Спасительная трель звонка прервала их оживленный разговор. В класс вошел преподаватель. Марина сознавала, что этих объяснений недостаточно. Видела, что одноклассники так и не поняли ее до конца. Их интересовало одно — притворяется она или говорит правду. «Иисус, помоги мне не соглашаться на греховные дела», — мысленно просила она. Спустя неделю на внеклассном часе Марина попросила слово. С легкой дрожью внутри она вышла вперед и, взвешивая каждое слово, рассказала о том, что привело ее к Богу. Затем попросила прощения у классного руководителя, у одноклассников. В классе воцарилась гробовая тишина. Такого от Марины Кашиной не ожидали. Все смотрели на нее с нескрываемым удивлением и недоумением. После этого разговора круг друзей у Марины значительно сузился. Потекли будни, строгий экзамен всему, о чем она свидетельствовала. Одноклассники по-разному относились теперь к Марине. Одни по-прежнему уважали за то, что у нее дела не расходятся со словами. Другие насмехались, при удобном случае подкалывали и за малейший промах старались поднять на смех. Но Марина не унывала. Ирина оказалась ее хорошей, верной подругой и в трудные минуты утешала, поддерживала в молитве. Лето новой жизни продолжалось и в грустные осенние дни, и в зимнюю стужу. Новая жизнь росла, крепла в сердце Марины и Ирины, и все больше влекла их к небу.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы обратимся к пятой главе книги Иеремии. В ней Бог через пророка Иеремию снова и снова напоминает иудейскому народу о горе, случившемся с Израилем, и обещает простить отступников, если они обратятся к нему с искренним покаянием. Однако Иудея медлит с покаянием и не торопится свернуть со своих греховных путей. Друзья мои, вы тоже можете отказаться от Бога, ибо у вас есть свобода воли. Но помните, если вы откажетесь от Него, Он откажется от вас. Да, Он милостив, Он добр, Он долготерпелив, Он дает вам множество возможностей вернуться к Нему. Но печально видеть, что случается с теми гордецами, которые отрекаются от Бога. Будь то Израиль или церковь, Бог в конечном итоге тоже отрекается от них. Сегодня слишком многие считают себя последователями живого истинного Бога. Многие из них ходят в церковь. Мы часто слышим, например, что Америка — христианская страна. Я не сказал бы, что мы христианская страна. Мы не обращаем внимания на Слово Божье и не знаем живого истинного Бога. В Reader's Digest не так давно была опубликована статья под названием «Книга, которую почти никто не читает». Как вы уже наверняка догадались, речь в этой статье идет, конечно же, о Библии. И я согласен с этим заголовком. Слово Божье действительно находится в забвении. Однако я не согласен с тем, что там говорилось про Библию. Авторы статьи вряд ли сами читали Библию, поскольку они полагают, будто Библия — это сборник, написанный разными людьми около 3000 и более лет тому назад. Беспорядочное собрание из 60 странных книг, нередко скучных, варварских, непонятных, полных противоречий и несовпадений. Это нагромождение поэзии ирландского толка и пропаганды, мешанина закона и законничества, мифа и мракобесии, истории и истерии. Ну какая же это неправда, друзья мои! Человек, который писал эту статью, ничего не знает о содержании Слова Божьего. Но, похоже, это типичная точка зрения нынешнего американца. Я уже говорил, что наше положение немногим отличается от положения иудеи во времена Иеремии. Народ в то далекое время отверг Бога, но притворялся, будто следует за Ним. Такие люди были неугодны и Богу, и миру. Америка сейчас идет по той же самой дорожке. Мир нас не любит. После Второй мировой войны мы были благочестивым народом, пытавшимся принести миру демократию. И что с нами стало? Мы принесли беззаконие в свою собственную страну. Какую цивилизацию мы можем принести другим? Нужно ли нам нести в джунгли тот разврат, что царит сейчас на улицах наших городов? Другие народы нас презирают. Бог предсказал и это. Если народ лицемерно притворяется, что живет в страхе Божьем, к нему так и будут относиться. Я знаю, что такие слова многим не понравятся. И Иеремия тоже не пользовался популярностью у современников, но я вовсе не ищу популярности. Меня не выберут человеком года и евангелистом столетия. Разве что самым непопулярным, я в этом не сомневаюсь. Но я должен честно донести до вас содержание книги Божьей, где прямо и без обиняков сказано, что народ, отвернувшийся от Бога, со временем обнаружит, что Бог тоже отвернулся от Него. Почему так происходит сейчас и почему так происходило 3000 лет назад? Позвольте мне в качестве ответа напомнить вам слова Бога из 22 стиха 4 главы послания Иеремии. «Это от того, что народ мой глуп, не знает меня,
Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Поразительно точная характеристика нашего общества, не правда ли? Американское правительство при решении государственных вопросов пользуется помощью высококвалифицированных специалистов. Еще Франклин Рузвельт начал привлекать к решению проблем выпускников Гарварда и других престижных университетов с высоким показателем интеллекта. А потому считается, что в государственных делах мы поступаем поистине мудро. Мы прекрасно занимаемся бизнесом. Мы великая нация, великая во всем, кроме праведности, друзья мои. Как мы мудры, когда делаем зло. Мы не знаем Бога, а Бог видит тех, кто притворно поклоняется Ему, хотя на самом деле Его не знает. И Он называет таких людей неразумными. Человек, который написал в Reader's Digest статью о Библии, знает о Слове Божьем не более, чем я, о решениях Конгресса. И я уверен, что эти знаменитые интеллектуалы-неверующие не могут писать о Слове Божьем. Ведь, чтобы разобраться в книге Божьей, надо знать в первую очередь самого Бога. Только тогда Дух Божий объяснит человеку, как надо понимать Библию и что там написано. А сейчас, после столь долгих вступлений, давайте непосредственно приступим к чтению пятой главы, в которой пророк Иеремия продолжает свое обращение к иудейскому народу. Читаем первый стих. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека? Нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим». Помните историю старины Диогена, греческого философа, который бродил по улицам Афин со светильником? Его спросили, что он ищет, и он ответил, «Я ищу честного человека». Но он так никого и не нашел. Я думаю, что в Лос-Анджелесе, а может быть и в вашем родном городе, у него были бы те же самые проблемы. «Не найдете ли человека, соблюдающего правду?» — говорит Бог. «И тогда я пощажу Иерусалим». Если вы помните, Авраам просил Бога пощадить Содом и Гоморру, если там найдется хотя бы 10 праведников. Но затем Авраам перестал просить Бога пощадить эти города. Почему? Да потому что там нашелся только один праведник — Лот. И Богу было легче просто вывести этого человека из города, прежде чем разрушить его. Послушайте, как Бог отзывается о своем народе в стихе 8. «Это откормленные кони. Каждый из них ржет на жену другого». Каков самый большой грех нашего народа сегодня? Прелюбодеяние. Только теперь мы называем его по-другому. Новой моралью или свободой нравов, но для Бога это по-прежнему прелюбодеяние. И вот с каким сарказмом характеризует он этот грех. Каждый из них ржет на жену другого. Разве нельзя сказать того же о наших современниках? Я хотел бы также обратить ваше внимание и на 27 стих, где сказано «Как клетка, наполненная птицами». Да мы их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели. Сегодня многие подростки убегают из дома из-за того, что родители создают им ужасные условия жизни. Я говорил со многими такими молодыми людьми, и мне кажется, этот стих прекрасно показывает, каким образом развиваются события в таких случаях. Члены семьи обманывают друг друга и тем самым надеются улучшить свое положение, тогда как подросткам оказывается слишком сложно вытерпеть столько лжи. А теперь мы перейдем к 6 главе Иеремии, в которой завершается второе обращение пророка к иудейскому народу. Несмотря на все увещевания, иудей отказывается слушать голос Божий. Я прочту вам стихи 13 и 14,
из этой главы. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет». Да, друзья мои, народ жаден, все до единого, и жадность — это еще один великий грех нынешнего поколения. Мы мечтаем о золоте и серебре, о богатстве, славе, о жене ближнего. Все это корысть, все это грех. Изменения к лучшему поверхностны. Раны врачуются легкомысленно. Присыпали пудрой раковую опухоль и говорят, что она исцелена. Люди кричат о мире, а мира нет. Мы сегодня тоже слышим много разговоров о мире и о том, что достичь его можно только через усиление обороноспособности. Но на самом деле все попытки укрепить вооруженные силы ведут к последней войне. Хочу прочесть вам также 19 стих. «Слушай, земля! Вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их. Ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли». Отвергнув Слово Божье, люди отвергли Бога. А что следует, когда человек отвергает Бога? Ответ мы находим в 30 стихе. «Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их». Итак, Бог говорит народу Иудеи: «Вы отвергли мой закон, а я отвергаю вас, и мир тоже вас отвергнет». Интересно, не правда ли? Так было во времена Иеремии, и так происходит сейчас. Америка потратила миллиарды долларов на приобретение друзей во всем мире. Но этот большой и нехороший мир нас не любит, потому что мы отвергли Бога, а Бог отверг нас. Это очень важное послание, и мы не должны относиться к нему легкомысленно. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели главы со второй по шестую из книги Иеремии, относящиеся к первым 5 годам служения великого пророка. Этот молодой человек, которому недавно только исполнилось 20, вынужден был произносить крайне суровые пророчества, осуждать свой народ и провозглашать грядущий суд Бога над ними. В последующих главах с 7 по 10 приводятся пророчества, произнесенные Иеремией после того, как по приказу молодого царя Иосии был очищен от мусора храм, и там обнаружили книгу закона Господня. Иосию глубоко волновала судьба его народа. Он с юных лет искал Господа, и потому повелел очистить от мусора дом Божий. Царь Осия и пророк Иеремия были примерно одного возраста. Оба ревностные верующие, вероятно, друзья. Священник Хилкия, отец Иеремии, был одним из тех, кто нашел закон Господень. Храм восстановили, и в нем снова стали поклоняться Богу. Это, конечно, было замечательно. Теперь Иеремия произносит свои пророчества, уже стоя перед воротами храма. Давайте прочитаем, как начинается 7 глава. «Слово, которое было к Иеремии от Господа. Стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие, и скажи: слушайте слово Господне все иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу». Здесь сказано «стань во вратах дома Господня». Некоторым кажется, что это пророчество очень похоже на то, что записано в 26 главе Иеремии. Да, они похожи, но обратите внимание, пророчество в 26 главе было произнесено во дворе дома Господа. Иеремия стоял уже не у ворот, а во дворе, и это было уже во время правления другого царя. Однако содержание послания примерно такое же. Позиция Иеремии нисколько не изменилась. Итак, храм восстановлен, книга закона найдена, люди снова ходят на поклонение в храм. Ходить в храм стало модно.
В народе много говорили о возвращении к Богу. Молодой Иеремия послушал разговоры людей, и вот как он отозвался на них. Читаю третий стих. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сём месте». Хотя эти люди ходили в храм и принимали участие в богослужениях, на самом деле их жизнь не изменилась. Они по-прежнему жили так, будто поклонялись идолам. Пробуждение было поверхностным. Участь, ожидавшая иудеи, могла еще измениться, но не изменилась, поскольку народ к Богу не вернулся. Именно это беспокоило Иеремию, и он говорит об отношении людей к Богу в 4 стихе. «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Можете представить себе, как вели себя эти люди. Они восклицали: «Посмотрите только, какой храм! Разве он не прекрасен? Разве не здорово, что мы его восстановили? Разве не чудесно пойти в храм, как в добрые старые времена?» Да, они с энтузиазмом восприняли восстановление храма. Но их возвращение к Богу не было искренним. Иеремия заметил это, поэтому он сказал: «Не верьте той лжи, которую вы же сами говорите. Вы ведете себя так, словно возвращение в храм — самое главное в вере». Если вы откроете вторую книгу Паралипоменон и прочитаете 34 и 35 главы, вы поймете, что происходило в тот момент, и это будет вам очень полезно. А происходило нечто воистину чудесное. Хилкия отдал книгу закона Шафану, а тот прочел ее царю. Царь же собрал всех старейшин земли Иудейской и Иерусалима, и закон прочли всему народу. Потом иудеяне заключили с Богом завет, пообещав хранить верность ему. Они отпраздновали в Иерусалиме Пасху. И не была совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка. И из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия. И священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима. В 18-й год царствования Иосии совершена сия Пасха. Итак, они снова стали проводить храмовые богослужения, устраивать жертвоприношения и праздники. Это было просто замечательно. Так в чем же заключалась проблема? Проблема была в том, что мировоззрение людей не изменилось. Они жили так же, как и прежде. Иеремия напоминает здесь не о 10 заповедях, а о наставлениях, которые Бог дал Израилю позже и которые касались повседневной жизни и отношений между людьми. Эти наставления записаны в книге «Исход» в главах 21, 22 и 23. Послушайте теперь, что Иеремия говорит в 9 и 10 стихах. «Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Хотя люди восхищались восстановленным храмом, но они продолжали поклоняться Ваалу. Им казалось, что раз храм восстановлен, они угодили Богу, и теперь он обязательно защитит их. В самом деле, когда люди искренне обращаются к Богу, Он всегда защищает их. Но в данном случае так не произошло. Иудеи привели в порядок храм и действительно думали, что этого достаточно для благословения Божьего. Я не знаю книги, которая сейчас была бы для нас актуальнее, чем книга Иеремии. После Второй мировой войны в Америке было небольшое духовное пробуждение. Появилось несколько выдающихся проповедников,
и толпы народа собирались для того, чтобы послушать их. Я в то время как раз начинал проводить свои библейские уроки, и по статистическим опросам выходило, что наши богослужения по средам стояли в Америке на первом месте по посещаемости. Пасторы рассказывали, что количество прихожан в церквях удвоилось, даже утроилось. Приходилось даже ставить стулья в проходах и строить новые помещения. Христианство распространялось. Один мой знакомый пастор построил в пригороде великолепную церковь, и она была переполнена, на служение приходило до 2000 человек. Однако этот человек скептически относился к такому притоку людей. Он говорил мне: «Проблема в том, что церковь новая, а люди те же. Эти люди должны были бы стать новыми, но не стали. В новую церковь ходили те же самые люди. Наблюдался количественный рост, но не духовный. О том же самом мы слышим здесь из уст Иеремии. В 11 стихе пророк продолжает свое повествование в еще более сильных выражениях. «Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, — говорит Господь». Господь Иисус Христос тоже использовал выражение «вертеп разбойников», когда выгонял торговцев из храма много столетий спустя. А во времена Иеремии храм был вертепом разбойников, потому что люди всю неделю грабили своих ближних, а потом шли в храм, напуская на себя благочестивый вид, хотя их поведение не изменилось, и отношения с окружающими тоже. Дорогие друзья, на этом наша беседа по книге пророка Иеремии заканчивается. В следующий раз мы продолжим чтение глав, в которых пророк обличает ложное поклонение и призывает к тому, чтобы люди принимали Бога прежде всего сердцем. Мы надеемся, что вы читаете строки, улавливаете их взаимосвязь с сегодняшними днями и стараетесь не повторять ошибок, которые совершал народ Иудеи. Всего вам самого наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.